0: Радио Альфа 104.1 FM.
1: Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Спасибо, что выбрали радио Альфа.
1: 104.1 FM. Come here, baby.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина» Пермь. Акции на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сегодня в Перми облачно, с прояснениями, местами небольшие дожди, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Днем до 14 градусов тепла.
1: Реклама. Что для вас самое важное?
2: Чтобы вся семья была здорова.
1: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
2: «Клиника Фомина».
1: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: Merci.
1: Доброе утро, Пермь.
2: Радио Альф.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня до плюс 14 градусов.
1: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
2: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 15 августа – день археолога. Праздник неофициальный и, по одной из популярных версий, приурочен ко дню рождения знаменитого советского археолога Татьяны Пасик. Она родилась в 1903 году в дворянской семье, и коллеги называли ее «советской княгиней». Татьяна Пасик была исследователем трипольской культуры, которая существовала в VI-III тысячелетиях до нашей эры на территории современных Украины, Молдовы, Румынии, Венгрии. Она доказала, что глинобитные площадки трипольцев – это остатки их жилищ, и выявила кольцевую планировку поселения. У трипольцев были гигантские протогорода – сотни гектаров с десятками жилищ. Одно из самых известных – Небелевка, где было до 3000 домов. Трипольцы одни из первых стали выращивать зерновые и горох, разводили скот, а глиняные сосуды украшали сложными орнаментами – спиралями, рисунками животных, людей, солнца и луны. Некоторые исследователи даже видят на них знаки инь и янь. Но изучать культуру трипольцев очень сложно – у них не было погребений. Трипольцы жили на одном месте 50-80 лет, а потом, возможно, из-за истощения почвы, сжигали свои поселения и уходили навсегда.
3: Радио «Альфа».

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Веном, день поиска временных альтернатив. Что-то запланированное может пойти не так или вообще не состояться. Тельцы, возможно, перемены в планах или желаниях. Вам может захотеться побыть в одиночестве и поразмыслить. Близнецы, возможен пессимизм и необоснованное ожидание неудач в конкретных делах. Не поддавайтесь ментальным шаблонам. Раки, в любой ситуации будет так или иначе присутствовать элемент стресса или тревожности. Не планируйте важных для вас дел. Львы, если произойдет что-то неожиданное, стоит разбираться с последствиями сразу. Потом они обрастут дополнительными сложностями. Девы, не стоит предпринимать радикальных мер абсолютно ни в каких делах. Это день, когда эмоции – худший советник. Весы, может возникнуть ощущение, что вас проверяют на прочность и устойчивость. Не планируйте сложных дел, особенно связанных с дорогой. Скорпионы, не стоит принимать решений. Они могут оказаться болезненными или невыгодными. Стрельцы, могут измениться планы на ближайшее будущее. Вы можете ощутить некоторое смятение и дезориентацию. Козероги, не лучший день для принятия решений. Чего бы они ни касались, они не будут оптимальными и рано или поздно потребуют пересмотра. Водолеи, будет полезно проанализировать свои недавние решения и действия. Вы увидите, что и как можно сделать лучше. Рыбы. Вы увидите ограничения в своих собственных возможностях или в возможностях партнеров. Это день важных осознаний.
0: Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». Сегодня в Перми облачно, с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. В течение дня 12-14 тепла.
1: Реклама.
2: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
3: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
2: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Для тех, кто любит скормить ностальгию. К 82-й годовщине Минского автозавода запущен официальный онлайн-музей. Портал содержит тысячи архивных документов, чертежей и оцифрованных фотографий. В экономике Советского Союза МАЗ занимал строго определенную нишу. Производство тяжелой дизельной техники грузоподъемностью от 7 тонн и выше. Историю открывает МАЗ-205. Первый советский тяжелый самосвал, который с 47-го года поставлялся на главные послевоенные стройки, гидроэлектростанции и в инженерные войска. В середине 50-х годов завод разработал легендарный полноприводный лесовоз МАЗ-501. Также в этот период завод создавал первые в стране карьерные самосвалы, включая 25-тонный МАЗ-525 с танковым дизелем. 60-е годы ознаменовались переходом на бескапотную компоновку. После распада Советского Союза МАЗ переориентировался на магистральные тягачи европейского типа и производство городских автобусов. Факты и чертежи доступны на museummaz.by.
0: Радио Альфа. Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 211-540. 211-540.
3: Вот это да! Ты съездила в город Рос?
4: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город Рос по адресу деревни Протасы, улица Калужская,

0: 38.
1: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
2: Телефон рекламной службы 259-1700.
3: Радио Альфа.
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 15 августа 1771 года родился шотландский писатель Вальтер Скотт. Он первым соединил в историческом романе реальные события и настоящих героев прошлого с историями вымышленных персонажей. Он же первым ввел в обиход термин «война роз» о войнах королевских домов 15 века. Благодаря Вальтеру Скотту стало широко употребляться слово «гламур», которое стало означать особую магию или очарование. Вальтер Скотт придумал и верного помощника Робин Гуда, маленького Джона в знаменитом романе «Айвенго», образ которого позже стали использовать и другие авторы. Успех книг был оглушительным, их перевели на основные языки мира. Но очень долго романы выходили анонимно, и автора называли «великим инкогнито». По профессии он был юристом, работал секретарем в суде, замом шерифа, собирал шотландские народные баллады и издавал их. Уже через 6 лет после смерти в Эдинбурге появился грандиозный памятник писателю. Полая башня готического собора высотой аж 61 метр, а в центре Вальтер Скотт с любимой собакой.
3: Радио «Альфа».

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Реклама.
1: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
2: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
3: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе и правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
0: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Perm. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза.
4: Молодость заканчивается. Продлевать будете?
5: Обязательно. Иду в клинику лазерной косметологии на Пушкина, 80. Цель – упругая подтянутая кожа, плотная, молодая и ровная. Решение – процедура микроигольчатого радиочастотного лифтинга. Условия – безопасность, минимальная травматизация и быстрая реабилитация.
4: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Телефон 215-9009. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: все просто.
1: Деревня Шилова.
0: Улица Репина, 2.
2: Телефон рекламной службы 259 17 00.
3: Радио Альфа.

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина» Пермь. Акции на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сегодня в Перми облачно, с прояснениями, местами небольшие дожди, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Днем до 14 градусов тепла.
1: Реклама.
2: Мам, я хочу братика.
1: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться вашей мечте.
3: Доказательная медицина и высокие технологии.
1: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
3: Клиника Фомина. Ребенок будет.
1: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Радио «Альфа». 104.1 FM.

Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Грандиозная премьера этого лета — шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
3: 0+.
4: Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
5: Вот это да! Ты съездила в город роз?
6: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город роз. По адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
7: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
8: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
7: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
8: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
9: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 15 августа – день археолога. Праздник неофициальный и, по одной из популярных версий, приурочен ко дню рождения знаменитого советского археолога Татьяны Пасик. Она родилась в 1903 году в дворянской семье, и коллеги называли ее «советской княгиней». Татьяна Пасик была исследователем трипольской культуры, которая существовала в 6-3 тысячелетиях до нашей эры на территории современных Украины, Молдовы, Румынии, Венгрии. Она доказала, что глинобитные площадки трипольцев – это остатки их жилищ, и выявила кольцевую планировку поселения. У трипольцев были гигантские протогорода – сотни гектаров с десятками жилищ. Одно из самых известных – Небелевка, где было до 3000 домов. Трипольцы одни из первых стали выращивать зерновые и горох, разводили скот, а глиняные сосуды украшали сложными орнаментами – спиралями, рисунками животных, людей, солнца и луны. Некоторые исследователи даже видят на них знаки инь и янь. Но изучать культуру трипольцев очень сложно – у них не было погребений. Трипольцы жили на одном месте 50-80 лет, а потом, возможно, из-за истощения почвы, сжигали свои поселения и уходили навсегда.
0: Радио Альфа. Реклама.

До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.

0: Пишите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: До сентября в Аймол покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
2: Меняем чеки от 1500 рублей из Аймол на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках нести и порядке их получения смотрите на сайте www.imol.shop.
3: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал промышленный 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне, потому что вечность начинается с деталей.

0: Улица Репина, 2.
1: Плохой полицейский.
2: Все живут по моим правилам, даже преступники.
1: И хороший полицейский.
3: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
1: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Веном, день поиска временных альтернатив. Что-то запланированное может пойти не так или вообще не состояться. Тельцы, возможно, перемены в планах или желаниях. Вам может захотеться побыть в одиночестве и поразмыслить. Близнецы, возможно, пессимизм и необоснованное ожидание неудач в конкретных делах. Не поддавайтесь ментальным шаблонам. Раки, в любой ситуации будет так или иначе присутствовать элемент стресса или тревожности. Не планируйте важных для вас дел. Львы, если произойдет что-то неожиданное, стоит разбираться с последствиями сразу. Потом они обрастут дополнительными сложностями. Девы, не стоит предпринимать радикальных мер абсолютно ни в каких делах. Это день, когда эмоции – худший советник. Весы, может возникнуть ощущение, что вас проверяют на прочность и устойчивость. Не планируйте сложных дел, особенно связанных с дорогой. Скорпионы, не стоит принимать решений. Они могут оказаться болезненными или невыгодными. Стрельцы, могут измениться планы на ближайшее будущее. Вы можете ощутить некоторое смятение и дезориентацию. Козероги, не лучший день для принятия решений. Чего бы они ни касались, они не будут оптимальными и рано или поздно потребуют пересмотра. Водолеи, будет полезно проанализировать свои недавние решения и действия. Вы увидите

0: что и как можно сделать лучше. Рыбы, вы увидите ограничения в своих собственных возможностях или возможностях партнеров. Это день важных осознаний.
1: Радио Альфа.

0: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это стопроцентная имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
1: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
2: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. Геометрия комфорта.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь, ТЦ 7 «Пятниц», третий этаж.
6: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон. Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
7: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
8: Золотая коллекция. Радио Альфа.
9: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
10: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня до плюс 14 градусов.
1: Реклама.
2: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня.
2: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
2: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
3: Я всегда любуюсь своей мамой. Ее принимают за мою сестру. Ведь она такая красивая и молодая.
4: Мой секрет. Клиника лазерной косметологии.
5: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения и коррекции фигуры. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 38.
1: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
2: Телефон рекламной службы 259 17 00.
3: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Остров Мадагаскар относят к Африке, и отчасти это верно. Народы, населяющие Мадагаскар, сходны с африканцами, но у них есть очень много различий. На острове много чудес природы, которых не найти больше нигде на свете. Сегодня Мадагаскар. Мадагаскар – четвертый по величине остров на планете. Он откололся от древнего суперконтинента Гондвана около 88 миллионов лет назад, а по некоторым данным еще раньше. Вся территория острова занята Республикой Мадагаскар. Официальных языков на Мадагаскаре два – французский, поскольку Мадагаскар долго был французской колонией, и малагасийский. Более 40% территории Мадагаскара покрыты лесами, и более 90% флоры и фауны острова не встречаются больше нигде в мире. На Мадагаскаре живет более 30 видов лемуров, и все они местные. Кроме того, на острове живет почти половина всех мировых видов хамелеонов. На Мадагаскаре расположены активные природные очаги чумы. Мадагаскар является мировым лидером по заболеваемости чумой. Болезнь завезли на остров в 19 веке, и с тех пор она прочно укоренилась в местной экосистеме. Пик заболеваемости совпадает с жарким и дождливым сезоном. Не ездите на Мадагаскар с сентября по апрель. Мадагаскар производит около 60% всей ванили на планете. Когда компания Coca-Cola отказалась от натуральной ванили в пользу искусственной, это оказало сильное негативное влияние на экономику страны. Сейчас Мадагаскар – это очень бедная страна. До французской колонизации страна была единым королевством, которым управляли местные королевы. Женщины удерживали абсолютную власть в государстве на протяжении почти 70 лет. До сих пор сохранился их королевский дворец. На Мадагаскаре процветает культ предков и культ старших. В некоторых регионах существует традиция, согласно которой сын не может бриться, пока жив его отец. В каждом доме на Мадагаскаре есть пауки и паутина. Убирать паутину нельзя. Малагасийцы верят, что в пауках живут души предков, которые приносят удачу и охраняют дом. Если убрать паутину в жилище, случится большая беда. И что на первом месте? Некоторые обитающие на Мадагаскаре виды моли по ночам пьют слезы у спящих птиц и крокодилов. В биологии это называется лакрифагией – поеданием слез. Бабочка аккуратно подлетает ночью к спящей птице, садится ей на шею и осторожно продвигает свой хоботок под плотно сомкнутые веки. На хоботке есть зазубрины, которые помогают зафиксировать хоботок внутри глаза, не раздражая роговицу и не пробуждая птицу. Восполнив запасы влаги, бабочка улетает.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
2: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: 0+.
4: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
5: На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.

0: Улица Репина 2.
1: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе алгоритмика каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки в востребованную профессию. Алгоритмика. Старт в будущее.
2: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ай, в этом костюме, как в бане.
3: Пап, ты чего? В Мэнслуке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
4: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
5: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
4: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
3: В Мэнслуке.
6: Мэнслук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.
7: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя.
8: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf.
9: Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать.
8: Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
10: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Золотая коллекция. Радио.

0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор прогноза ООО «Медицинский центр «Флеболог». В воскресенье, 16 августа, в Перми ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений слабый. 10 градусов тепла ночью, завтра днем плюс 13-15.
1: Реклама.
2: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
3: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
2: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пять лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
5: На радио «Альфа» пять песен о любви.

0: Реклама.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. За грантой клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: До сентября в «Аймол» покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс.
4: Меняем чеки от 1500 рублей из «Аймол» на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imol.shop.
5: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Mega Second Hand в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Mega Second Hand. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
6: Вот это да! Ты съездила в город Рос?
7: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады и несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город Рос. По адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
8: Плохой полицейский.
9: Все живут по моим правилам, даже преступность.
8: И хороший полицейский.
10: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
8: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
11: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке. С 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
12: 0+.
13: Телефон рекламной службы 259-17-00.
14: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25.
2: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
4: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
5: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
6: После еды тяжесть, как камень проглотила.
7: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
6: Хочу попробовать.
7: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль. Опытные мастера. Честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина, 7, Невинская, 14, Карпинского, 108, Устинова, квартал промышленный, 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
10: Золотая коллекция. Радио Альфа.
11: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
12: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина», Пермь. Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 16 августа в воскресенье в Перми будет облачно с прояснениями, временами дождь, ветер в переменных направлений слабый. 10 градусов тепла ночью, завтра днем плюс 13-15.
1: Реклама. Что для вас самое важное?
2: Чтобы вся семья была здорова.
1: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
2: «Клиника Фомина».
1: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 211-540. 211-540. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
1: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц».

0: 38.
1: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
2: Все друзья мне завидуют. Моя жена самая красивая и самая молодая. А то, что мы ровесники, большой секрет.
3: На самом деле у меня тоже есть секрет. Мой секрет – клиника лазерной косметологии.
4: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 259 17 00.
6: Радио Альфа.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 15 августа 1771 года родился шотландский писатель Вальтер Скотт. Он первым соединил в историческом романе реальные события и настоящих героев прошлого с историями вымышленных персонажей. Он же первым ввел в обиход термин «война роз» о войнах королевских домов 15 века. Благодаря Вальтеру Скотту стало широко употребляться слово «гламур», которое стало означать особую магию или очарование. Вальтер Скотт придумал и верного помощника Робин Гуда, маленького Джона в знаменитом романе «Айвенго», образ которого позже стали использовать и другие авторы. Успех книг был оглушительным, их перевели на основные языки мира. Но очень долго романы выходили анонимно, и автора называли «великим инкогнито». По профессии он был юристом, работал секретарем в суде, замом шерифа, собирал шотландские народные баллады и издавал их. Уже через 6 лет после смерти в Эдинбурге появился грандиозный памятник писателю. Полая башня готического собора высотой 61 метр, а в центре Вальтер Скотт с любимой собакой.
1: Радио Альфа.

0: проста.
1: Деревня Шилова,
0: улица Репина 2.
2: Неважно, какой у вас автомобиль, важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257 50 65.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: До сентября в Ваймол покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
2: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках мести и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
3: В Пермском цирке шоу «Магия» с 1 по 30 августа. Поверить будет сложно, пропустить невозможно.
4: Нойкос. Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
5: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
6: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
5: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
6: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
5: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8 952 406 22 55.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
2: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: Ноль плюс. Ах, в этом костюме, как в бане.
4: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
5: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
6: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
5: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
4: В Мэнс Луке.
7: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
8: Отдыхай, тело и душа.
9: Да чего же хороша банька наша?
10: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
9: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
10: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
9: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
11: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста!
12: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене!
13: Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон?
14: Сквознякам нет! Сделаем как себе!
15: Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
16: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
17: Золотая коллекция. Радио.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». В воскресенье 16 августа в Перми будет облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений слабый. Ближайшей ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 15.
1: Реклама. И собрал царь трех сыновей и сказал:
2: «Вот вам три вида металлосайдинга. Выбирайте!»
1: Старший дом обшил, средний бань, а третий — офис.
3: Металлосайдинг под бревно, доску и брус. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00.
4: Вот и сказки конец. Кто заказал, тот молодец.
5: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: Реклама.
1: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
2: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2 700 297.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
3: Плохой полицейский.
4: Все живут по моим правилам, даже преступности.
3: И хороший полицейский.
5: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
3: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят в семеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Ярко. Подробности в отделе продаж.
3: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия» в Пермском цирке. С 1 по 30 августа «Иллюзия» станет реальностью.
4: 0 плюс

0: проще проста.
1: Деревня Шилова,
0: улица Репина 2.
2: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
2: Брехня.
1: Серега, покажи.
3: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
4: Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
5: Звоните 204-61-77.
6: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
7: После еды тяжесть, как камень проглотила.
8: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение, кожа стала свежее и ушли лишние объемы.
7: Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан», Пермь, Горького 83, офис 311, телефон 254-04-83.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа поверить будет сложно, пропустить невозможно.
11: Ноль плюс.
12: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
13: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия». Геометрия комфорта. Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
14: Золотая коллекция. Радио Альфа.
15: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
16: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perim.клиникаэксперт.ру.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор прогноза ООО «Медицинский центр «Флеболог». В воскресенье, 16 августа, в Перми ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений слабый. 10 градусов тепла ночью, завтра днем плюс 13-15.
1: Реклама.
2: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
3: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
2: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8. Не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
3: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц».

0: 38.
1: Выбор огромный, а он один? Спешите в Дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
2: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: 20.
1: Радио Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.

200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта.

0: задача проста.
1: Деревня Шилова,
2: улица Репина 2.
3: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
4: Бутик Вероника Босс. 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда» 33, Комсомольский проспект 81. Бутик Вероника Босс. Для тех, кто привык к лучшему.
5: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
6: Плохой полицейский.
7: Все живут по моим правилам, даже преступность.
6: И хороший полицейский.
8: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
6: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Ай, в этом костюме как в бане.
2: Пап, ты чего? В Мэнслуке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
3: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
4: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
3: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
2: В Мэнслуке.
0: Мэнслук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.
5: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
6: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3565. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: 0+.
8: Вот это да! Ты съездила в город роз?
9: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город роз. По адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
10: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам: Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал промышленный 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
11: Золотая коллекция. Радио А.

0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина», Пермь. Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 16 августа в воскресенье в Перми будет облачно с прояснениями, временами дождь, ветер в переменных направлений слабый. 10 градусов тепла ночью, завтра днем плюс 13-15.
1: Реклама.
2: Мам, я хочу братика.
1: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться вашей мечте.
3: Доказательная медицина и высокие технологии.
1: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
3: «Клиника Фомина». Ребенок будет.
1: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: Реклама.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: В Орджоникидзевском районе стартовали продажи нового жилого комплекса «Перемены» от строительной группы развития на Волховской 40. Первые 10 квартир с отделкой по самым выгодным ценам. Пока вы слушаете это, кто-то уже бронирует. Звоните и вы. 204-64-53.
4: Застройщик ООО «СЗ Новострой 14». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
5: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в руки вверх бар на Сибирской 16. Бронируй по телефону 248-56-16-18+.
6: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
7: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
8: 0+.
9: Телефон рекламной службы 259 17 00.
10: Радио Альфа.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: До сентября в Аймол покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
2: Меняем чеки от 1500 рублей из Аймол на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках мест и порядке их получения смотрите на сайте www.aimol.shop.
3: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
4: А я к веникам его пригляделся, из канадского и краснодарского дуба.
3: Дверей банных тьма, резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
4: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
3: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6.
5: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика. Старт в будущее».
6: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28 и по Куликова Ольга Олеговна, ОГРН 323-595-800-060-360, город Пермь.
1: Ждем вас в семейном медицинском центре Лигамед. Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. Лигамед. Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
3: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
4: После еды тяжесть, как камень проглотила.
5: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
4: Хочу попробовать.
5: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
7: Золотая коллекция. Радио Альфа.
8: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
9: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». В воскресенье 16 августа в Перми будет облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений слабый. Ближайшей ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 15.
1: Реклама.
2: Высоко, высоко в горах нет такой красивой металлочерепицы. Так что, Ашотик, только металлочерепица «Арарат». И только в центре металлокровли.
3: Новинка, которой позавидуют соседи. Металлочерепица «Арарат».
2: Закажи в центре металлокровли.
3: На Героев Хасана, 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
1: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: Реклама. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
1: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39.

0: 38.
1: Вот, прикупил квартирку, думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
2: Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: Музыка, которую мы любим. Радио Альфа.
1: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание. Хотя

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин. На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.
2: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
3: До сентября в «Ваймол» покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс.
4: Меняем чеки от 1500 рублей из «Ваймол» на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imol.shop.
5: Плохой полицейский.
6: Все живут по моим правилам, даже преступники.
5: И хороший полицейский.
7: Жить по закону. Сложно, но я тебя научу.
5: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Орион является символом силы, стойкости и общности. Сегодня – баобабы. Научное название баобаба – Адансония пальчатая. Род назван в честь ботаника Мишеля Адансона. Кроме того, баобаб относится к семейству мальвовых. Существует 8 видов баобабов, 6 из которых растут на Мадагаскаре, 1 в Африке и 1 в Австралии. Баобабы могут вырастать до 25 метров в высоту, а ствол может достигать диаметра 15 метров. Самый крупный баобаб имел диаметр около 50 метров. В Зимбабве функционирует автовокзал, расположенный в стволе гигантского баобаба. Самому старому когда-либо обнаруженному баобабу было 2450 лет. Он тоже рос в Зимбабве, но погиб в 2011 году. У баобабов нет годовых колец. Ученые узнают их возраст с помощью радиоуглеродного анализа. Внутри ствола баобаба вместо твердой древесины находится мягкая губчатая ткань, которая впитывает влагу на годы вперед. Один баобаб способен накопить до 130 тысяч литров воды. Цветок баобаба может достигать 12 сантиметров в диаметре. Цветки цветут всего одну ночь. Раскрываясь вечером, они приятно пахнут. Но уже к утру они вянут и начинают пахнуть гнилью. В сухой период баобабы сбрасывают листья, из-за чего их ветки начинают выглядеть как корни. И снова распускают листья, когда приближается сезон дождей. Танзанийские фермеры ориентируются на баобабы. Слоны знают, что баобабы хранят воду и в сухой сезон пробивают коров баобабов бивнями и пьют из них хоботами. Стадо слонов может даже обрушить баобаб, если будет пить из него слишком много. И что на первом месте? Мякоть плодов баобаба обладает цитрусовым вкусом. Одно из неофициальных названий баобаба – лимонадное дерево, потому что из него действительно получается напиток, напоминающий лимонад.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой. Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Сказала грозная царица.
2: Хочу металлочерепицу.
1: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
3: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
4: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
5: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: 0+. Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.

0: задача проста.
1: Деревня Шилова,
0: улица Репина 2.
2: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
3: Золотая коллекция. Радио Аль.

0: Радио Альфа о погоде, спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». В воскресенье, 16 августа, в Перми ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений слабый. 10 градусов тепла ночью, завтра днем плюс 13-15.
1: Реклама. Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
2: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
1: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ООСЗ «Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
1: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: До сентября в «Аймол» покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс.
3: Меняем чеки от 1500 рублей из «Аймол» на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках мести и порядке их получения смотрите на сайте www.aimol.shop.
4: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
5: 0+.
6: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация.

0: проще проста.
1: Деревня Шилова.
0: Улица Репина, 2.
2: Телефон рекламной службы 259 17 00.
3: Радио Альфа.

0: Радио «Альфа». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Альфа».

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 16 августа в воскресенье в Перми будет облачно с прояснениями, временами дождь, ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10 градусов, завтра днем плюс 13-15.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Новости двухколесного мира. Данные автостата за июль показали. Продажи новых мотоциклов в нашей стране выросли почти на 11%. Это не разовый всплеск. Тенденция продолжается уже полгода. Почти половину рынка держит пятерка брендов. На первом месте с отрывом Regul Moto. За ним Bosch, Moto Land, Racer и марка Rocket. Названия знакомы далеко не всем из нас. И сразу же понятно, что в основном все это производится в Китае. Но перед нами не агрегаты для доставки пиццы, а действительно полноценные мотоциклы. Например, абсолютный хит продаж – Motoland XF300. Это 300-кубовый внедорожный эндуро-байк. На нем штурмуют лесные просеки и крутые холмы. В общем, времена изменились и в мотомире. Урал, Ява, Иш – эти имена ушли в историю. Харли Дэвидсон, Хонда, Дукати – для большинства теперь недосягаемая роскошь. Если мы привыкли к названиям Хавейл и Джили, то привыкнем и к мотоциклам Regul Moto, Bosch и Motoland.
0: Радио Альфа.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, избегайте излишнего оптимизма при построении планов на будущее. Разумнее будет, наоборот, призвать здоровый пессимизм. Тельцы, день семейных планов и работы над ошибками. Ну, увидите, где просчитались и что можно улучшить. Близнецы, ваши возможности будут ограничены. И не стоит пока идти напролом, у вас недостаточно сил. Раки, хороший день для того, чтобы начать движение в запланированном направлении. Но полностью лучше пока не разворачиваться. Львы, события дня подтолкнут вас к определенным решениям. Это тот самый волшебный пендель, которого вы ждали. Девы, у вас пока будут связаны руки. Возможно, придется выполнять давно данные обещания или незапланированно тратить деньги. Весы, не стоит начинать новые дела или делать что-то совершенно вам незнакомое. Попытка нового старта может вам навредить. Скорпионы, у вас не будет никакой свободы действия. Лучше сразу это принять и даже не пытаться вырваться из рутины. Стрельцы, хорошо бы посоветоваться с кем-то, кому вы доверяете. Этот день может оказаться решающим для дальнейших планов. Козероги, хороший день для освоения новых технологий или для того, чтобы попробовать что-то, чего вы раньше не делали. Вам понравится. Водолеи. День пробных действий в интересующем вас направлении. Тест-драйв позволит вам увидеть скрытые сложности и проблемы. Рыбы. Не стоит рассчитывать на стабильность. То, что будет начато в этот день, не сможет продолжаться регулярно и по расписанию.
0: Радио Альфа.

0: коллекция «Радио Альфа».
1: Lo sai, non sono io.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 16 августа в воскресенье в Перми будет облачно с прояснениями, временами дождь, ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10 градусов, завтра днем плюс 13-15.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа».

счастливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтоб очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решить.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте перм.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 16 августа в воскресенье в Перми будет облачно с прояснениями, временами дождь, ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10 градусов, завтра днем плюс 13-15.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио Альфа.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одеться.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, избегайте излишнего оптимизма при построении планов на будущее. Разумнее будет, наоборот, призвать здоровый пессимизм. Тельцы, день семейных планов и работы над ошибками. Вы увидите, где просчитались и что можно улучшить. Близнецы, ваши возможности будут ограничены. И не стоит пока идти на пролом, у вас недостаточно сил. Раке, хороший день для того, чтобы начать движение в запланированном направлении. Но полностью лучше пока не разворачиваться. Львы, события дня подтолкнут вас к определенным решениям. Это тот самый волшебный пендель, которого вы ждали. Девы, у вас пока будут связаны руки. Возможно, придется выполнять давно данные обещания или незапланированно тратить деньги. Весы, не стоит начинать новые дела или делать что-то совершенно вам незнакомое. Попытка нового старта может вам навредить. Скорпионы, у вас не будет никакой свободы действия. Лучше сразу это принять и даже не пытаться вырваться из рутины. Стрельцы, хорошо бы посоветоваться с кем-то, кому вы доверяете. Этот день может оказаться решающим для дальнейших планов. Козероги, хороший день для освоения новых технологий или для того, чтобы попробовать что-то, чего вы раньше не делали. Вам понравится. Водолеи, день пробных действий в интересующем вас направлении. Тест-драйв позволит вам увидеть скрытые сложности и проблемы. Рыбы, не стоит рассчитывать на стабильность. То, что будет начато в этот день, не сможет продолжаться регулярно и по расписанию.
0: Радио Альфа.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 16 августа в воскресенье в Перми будет облачно с прояснениями, временами дождь, ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10 градусов, завтра днем плюс 13-15.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на Радио Альфа. Радио Альфа. 104.1 FM.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Радио Альфа 104.1 FM.

0: Радио Альфа. Мы всегда онлайн. На alfa.fm.ru.
1: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.